0: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati dico, anziché cercare strane sensazioni, godetevi le sigle dei cartoni. Saluti da Vito Tommaso.
1: Добрый вечер, товарищ.
2: Позивичина Натара.
1: Мой разговор сегодня с вами.
3: Италия Libera.
4: It's communication centers. It's warfare production plant.